0: Исполни молитву нашу, Господе, ви.
1: Господи, помилуй.
0: И о принесенных и о предложенных честных дари Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Нами сам из верою благовинием и страхом Божьим ходящий вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитися нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Народ на Твоего с ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворен.

0: свято веде чудне.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апостол и Евангелие.

яко ваше лишение се исполнишо, окойся бо мой дух и ваш, познавайте оба таковые, силою две церкви осийские, силою две Господи, мно, Акила и Прескила.

твоей, молимся, услыши, помилуй. Еще молимся, Господи, не нашим блаженнейшим митрополитену Фрию, Господи, не нашим высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре Евсей, во Христе братии нашей. Еще молимся, Бог, храни мой стране нашей, востоки воинстве ее, да тихое безумовное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся у братьях наших, священницах, священниках,

еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателей святого храма со всех прежде почивших, отцов и братьев, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божьих, братьев,

Ищем, молимся, упокоение души усопших рабов Божиих, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, скиархи Мадрита Ива Марии, романах Алексея Марии,

0: святей своей собор не отпустойте церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй за

0: Господу помолимся.
1: Господи, помни.
0: Якобы человека любит Бог наш, прими во святые пенебесные, мысленные свои жертвенник, во неблухание духовно вознесло.

благословляй, благословляющий Господи, освящай на Тя уповающая. Спаси люди Твоє і благослови достояние Твоє, исполнение церкви Твоє сохрани. Освяти любящий благолепи дому Твоєго, Ти диво прослави божественною Твоєю силою, і не остави нас уповаючий на Тя. Мир мирові Твоєму дари церквам Твоїм, священникам воїнству і всім людям Твоїм, яко всякое даяние, благо всех дар совершенствуешь, судя Тебе со свитой, Тебе славу и благодарение и поклонение во всем.

Еще молимся Господу Богу нашему, дабы призвати и призрити милостивно на отроков наших, детей наших, идущих в школу. Благословение Божие, и не спослати в сердца, в ум и в уста их духа премудрости, разума же благочестия, страха своего, просветити их світом своего богоразумия, подати нашим дітям силу и кріпость, здатність до прийняття наук, дабы скоро прияти успішно навикнути божественного закона и его наставлению, а всему благому полезному учению в школах, дабы преуспевати нашим дітям премудрості, розумом и всеми благими делами в школе, в славу Пресвятого Его имени, даровать детям нашим здравие, с долгоденствием, сотворить их способных к созиданию, к творению, славе Церкви Своя. Рецем всі, Господи, услыши и милуй.